0: на 8121
1: и www.mebelgroup.eu. Телефон за реклама в радио Ултра 0886 33 33 53. Радио Ултра.